0: Este radijas. 16 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rūdninkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų būstų statyba. Krašto apsaugos ministras sako nebejojantis, kad visas miestelis bus užbaigtas su planuotu laiku iki 2027 pabaigos, kai Vokietija turėtų čia dislokuoti apie 5000 karių brigadą. Tuo metu Vokietijai skelbiant apie trūkstamą savanorių skaičių ir ketinant dalį karių perkelti privalomai, Robertas Kaunas sako, kad tai normalus procesas.
1: Yra normalus procesas, kad pirmiausia kviečiami savanoriai. Savanoriais yra užpildę didžioji dalis atvykstančios brigados. Tiek, kiek trūksta, tai yra labai normalu, kad kariai yra paskiriami ten, kurie atlieka savo tarnybą. O su ambasadoriumi ir kalbėjome, kad kai pirmieji atvykę Vokietijos kariai apsigyvens realiai, pamatys, kokios yra realios sąlygos tiek gyvenimo, tiek treniravimuose, tai turbūt vis daugiau norinčių atsiras atvykti ir būtent tarnauti Lietuvoje savanoriškai.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Vidaus reikalų ministras Lenkijoje susitikę su kolega Marcinu Kervinskiu pabrėžė, kad migracijos politika turi keistis, todėl būtina pertvarkyti dabartinį bendrijos migracijos paktą. Martynas Katelynas tvirtina, kad migracijos klausimai bus vieni svarbiausių Lietuvai nuo sausio perėmus pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai.
2: Ta migracija ir migracijos politika, kuri Europoje vyravo paskutinius 10 metų, na jinai iš tiesų turi keistis ir tie pokyčiai jau vyksta. Mūsų pirmininkavimo branduolys tai bus pagrindinė tema, tai yra migracijos politika. Kalbėsime apie efektyvesnius grąžinimus, apie sutartis su trečiosiomis šalimis, su kuriomis turime sunkumų dėl dabartinės readmisijos. Tik tai trečdalis sprendimų grąžinti realiai yra fiziškai įvykdomi. Tai yra problema ir ją privalome spręsti. Apie tai ir bus mūsų pirmininkavimas ir Lenkija tikrai tos mūsų pasiūlymus palaikys ir tikimės, kad tos problemos, kurios yra susikaupusios mūsų pirmininkavimo metu, judės į priekį ir galiausiai pavirs rimtais sprendimais, kurie iš tiesų pakeis europinės migracijos politikos veidą.
0: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ministerijos duomenimis Lietuvos pasieniečiai šiais metais sulaikė daugiau nei 900 neteisėtų migrantų. Įtariama, kad jie atvyko į Latviją ir neteisėtai keliavo per Lietuvą į tikslo šalis. Telekomunikacijų bendrovė Telia skelbė atkūrusi sutrikusių trumpųjų numerių ir balso paslaugų veikimą. Jis buvo sutrikęs nuo 10 iki 14 valandos. Šiuo metu trumpieji numeriai ir balso paslaugos veikė įprastai. Bendrovės duomenimis sutrikimas kilo atliekant planinius tinklo darbus, kai neprognozuojamai išaugę tinklo srautai paveikė dalies paslaugų veikimą. Dėl sutrikimo neveikė kai kurie Telia aptarnaujami trumpieji numeriai, kuriais gyventojai kreipėsi į elektros tinklų bendrovės, bankus, draudimo bendrovės ir kitas institucijas. Ant Kauno sporto halės sienos atidengta atminimo lenta įamžinanti 1940 rugpjūtį čia vykusį Lietuvos mokytojų suvažiavimą. Jo dalyviai, nepaisydami sovietų valdžios spaudimo, sugiedojo tautišką giesmę. Už parodytą drąsą jie sulaukė okupantų represijų. Atminimo lentos atidengimo renginyje dalyvavo kolega Dominykas Rimaitis. Dominykai papasako, kuo šis mokytojų suvažiavimas buvo reikšmingas.
3: 1940 rugpjūčio 14-15 dieną, 2 mėnesiai buvo praėję nuo sovietinės okupacijos pradžios ir sovietinė valdžia sušaukė Lietuvos mokytojus į suvažiavimą. Čia Kauno sporto halėje beveik 3000 mokytojų pirmiausia buvo jiems bandoma paaiškinti, kaip turi vykti pamokos, kokias istorines pamokas jie turi pasakoti savo mokiniams, nepasakoti apie tikrąją Lietuvos istoriją, bet remtis okupantų pateikto versiją. Ir jie nepaisydami to galingai tūkstantinė mokytojų minė sugiedojo Lietuvos himną ir štai čia šiandien ištremtų prie Laptevų jūros bendrijos iniciatyva buvo atidengta atminimo lenta būtent pagerbti tą pilietinę drąsą ir įamžinti šį įvykį.
0: Ačiū tau, kolega Dominykas Rimaitis. Ir ką tik mus pasiekė naujausia žinia, kad vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas patvirtino, kad naujojo valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovo poste mato šiuo metu pasieniečiams laikinai vadovaujantį pulkininką Donatą Škarnulį. Daugiau šią temą jau kitose žiniose. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 13-15 laipsnių šilumos, ateinančią naktį nelis, temperatūra tarp 9-14 laipsnių, rytojaus dieną vietomis negausiai palis, bus 14-19 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
4: Laida rusų kalba.
5: Микрофон в студии Александр Двойглазов. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче «День учителя. Педагоги возвращаются в Висагенес». И в разных городах Литвы начинается фестиваль «Непотугус Кинос». После завершения строительства жилых корпусов для немецких солдат на полигоне в Рудненькое, литовский министр обороны Робертас Каунас сказал, что работы идут по плану, инфраструктура для перебрасываемой в Литву бригады будет подготовлена вовремя. Мы точно успеем, мы видим, что идет второй этап строительства, и он продвигается очень быстро. Все идет по графику, немцы регулярно приезжают, проверяют, и у них нет никаких особых замечаний, сказал журналистам Каунас. По данным отдела расследования ЛРТ, в кабинете министра сельского хозяйства Кестутиса Мажике, руководитель влиятельной организации фермеров, попросил тогдашнего руководителя Национального платежного агентства изменить санкцию, наложенную на фермера за ненадлежащее использование поддержки. О такой встрече в рабочем графике министра не сообщалось. Через несколько дней руководитель Национального платежного агентства был отстранен от должности в связи с ранее проведенными правоохранительными органами обысками и возглавляемом им учреждением. Президент Гитанас Нуседа отправляется в столицу Греции, Афины, позднее посетит Италию, где обсудит председательство Литвы в Совете Европейского Союза в первой половине 2027 года. Нуседа представит главам государств приоритеты литовского председательства, обсудит двусторонние отношения, вопросы безопасности, обороны, расширения сообщества, а также другие вопросы повестки дня. В Международный день учителя министр образования, науки и спорта Раминта Поповения вручит премию «Учитель года», премию имени Мяли Лукчения и премию «Учителю-лингвисту», заслужившим этого работникам сферы образования. Но некоторые работники сферы образования говорят, что им не хватает уважения к их труду. А председатель профсоюза работников образования Литвы Андрюс Новицкас не исключает возможности проведения и забастовки, чтобы голос учителей был услышан. В то же время Висагенесе радуется тому, что в неформальное образование возвращается все больше учителей. Сейчас в Висагенской академии творчества и искусств как никогда большой выбор занятий по интересам. Их ведут учителя, в свое время сами отучившиеся в вузах страны и за рубежом, и вернувшиеся в город заниматься любимой профессией. Говорит учитель танцев Ольга Шавлюк.
6: Я, конечно, не могу говорить за всех учителей, но я себя чувствую просто прекрасно в Висагенесе. Я вернулась в прошлом году, и закончила я, еще нужно было закончить литовский язык, вторую категорию, что я сдала очень быстро, и нужно было дополнительные курсы психологии и педагогики пройти, что я тоже сделала, чтобы официально можно было работать. И мне академия наша доверила такой проект замечательный Дейну Швянтич. Я очень благодарна и Ольге Мансу, нашему директору, что позволили мне участвовать довольно-таки успешно. А в общем, я себя чувствую очень уверенно. Я чувствую, что я нужна своему городу, академии. Мне дают полную свободу в творчестве и во всех ее проявлениях. Я участвую и в городских мероприятиях со своим коллективом. И участвую и в каких-то конкурсах. Вообще жизнь бурлит и кипит в моей профессиональной деятельности.
5: Хорошо, но давайте по порядку. Давайте все-таки вот, чтобы конечно создалось понимание какое-то, да, у наших слушателей. Как все началось? Почему вы, собственно, решили, во-первых, танцами, да, заниматься? И, во-вторых, мне... Давайте с этого.
6: У меня выбора особо не было, если честно, потому что я второе поколение хореографов. У меня мама всю жизнь посвятила танцам, заканчивала хореографическое училище. Вот. Я решила пойти по ее стопам. Закончила я университет в Англии, это называется Performing Arts. И также я занималась в одной из самых известных студий Лондона, Pineapple Studios. То есть это у меня было еще в крови, с молоком матери, как говорится. Почему я решила уехать с Англии и вернуться в Висагинус? Все очень просто, потому что это мой дом. Мне всегда хотелось вернуться, всегда хотелось что-то внести в город, потому что я очень неравнодушный человек. И через свое творчество я решила проявить таким образом заботу, работая с детьми и участвуя в городских мероприятиях.
5: Работа с детьми. Как вообще с детьми в Висагинусе, да? Вот приходят они, удается собрать группу? Надо ли их загонять, или они сами идут? Родители ли их приводят? Расскажите.
6: Мне очень повезло. Ко мне идут дети, но я в то же время очень активно разрекламировала свои услуги через всевозможные соцсети. И еще раз Дейну Швянти очень мне помог в этом, потому что можно было в полной мере показать, как говорится, на что я способна. Конечно, вижу тенденцию, что детей становится чуть меньше в Висагинусе, но, с другой стороны, очень много людей возвращаются в город. То есть где-то приходит, где-то уходит. Я набрала 3 группы. Считаю, что это очень достойно, если учесть, что это мой первый год официальной работы. Дети все разные, дети все чудесные. Я разговариваю на 3 языках с ними, на литовском, на русском, на английском, потому что, как я уже раньше сказала, очень много возвращаются с англоязычных стран.
5: Мне тоже очень интересно показалось, что как бы групп отдельных нет, да, там на литовском, на английском, а получается, что все дети как бы одновременно вы можете переходить с языка на язык во время занятия, да, вот так вот это все устроено.
6: Конечно, я подстраиваюсь под детей полностью. Для меня это не составляет какого-то труда, потому что английский у меня уже практически как родной язык. И литовский, чем дольше я нахожусь в Висагинусе, тем он у меня уже увереннее и увереннее. И к тому же я его учила в школе, поэтому у меня нет особо проблем, чтобы общаться с детьми. Да, у нас на моих уроках мы разговариваем на 3 языках, что я считаю полезным, потому что дети, которые не знают английский, они это тоже учат автоматически. Дети, кто не знает литовский, автоматически учат литовский. Ну и то же самое можно сказать и с русским языком. Я считаю, что чем больше дети знают языков, тем это полезнее.
5: Расскажите, пожалуйста, тогда, какими танцами вы занимаетесь, да? Вот что за танцы сейчас популярны в городе?
6: Вообще, у меня очень такое узкое направление, точнее, их у меня 2. Это бродвейский джаз и черлидинг. Казалось бы, диаметрально противоположные направления, но это то, во-первых, черлидингом я занималась в университете, а бродвейский джаз, называется он theater jazz в Англии, это была моя как раз-таки специфика. В Литве вообще, я уже молчу про Висагинус, в Литве это не очень еще известно, поэтому я увидела для себя это огромную возможность популяризировать и развивать.
5: Мальчики ходят?
6: Ой, знаете, на удивление, я не ожидала, если честно, но да, у меня в младшей группе половина детей мальчиков. Что очень приятно, потому что танцы — это не только, знаете, дело для души, но и также это развивает и дисциплину, и различные моторные функции тела, силу мышц и прочее, что очень необходимо для развития ребенка, именно мальчика. Они более успешные и в других различных видах спорта потом, в будущем. Это показывают очень многие исследования и тестов.
5: Говорила учитель танцев Висагинской академии творчества и искусств Ольга Шавлюк. Игру на гитаре в академии преподает Владимир Мазнев.
7: Надо начать с того, что с детства я как бы не учился в музыкальной школе. И музыка... Я как бы никогда не считал, что я там какой-то способный к музыке. Но в юности я как-то взял гитару в руки, выучил несколько аккордов. И сейчас сейчас уже, когда я учителем работаю, я понимаю, что как-то я вот в первый вечер взял гитару, взял эти аккорды, начал их играть. Мне было тогда 14 лет. И через 2 часа у меня уже получалось играть песни. То есть, и потом как бы для меня это было даже такое как открытие, удивление, что я... что вот я, из моих пальцев там какая-то музыка может выходить. И я начал учиться играть просто песни разные по аккордам. Играл. И потом, после школы, я как бы решил все-таки поступить в музыкальную школу, в детскую. Мне тогда было уже 18 лет. Меня

0: взяли в нашу вот школу в Висагенесе. 1 сентября я пошел учиться и 12 сентября закончил. То есть я поучился в нашей школе 12 дней. Вот. Но я ходил там прям на все уроки сольфеджио со всеми классами, потому что мне нужно было прям так очень все срочно много там выучить. А получилось так, что меня забрали в армию. И вот как раз в день рождения Чурлёниса я должен был стоять на плацу в погранзаставе. Ну и в тот момент, конечно, мне было очень грустно. Получилось так, что как бы вся моя музыкальная карьера должна была накрыться медным тазом. Вот, но попав в армию, там так получилось, что, ну, узнали, что я музыкант, как бы, и я попал в оркестр. Вот, я попал в оркестр, к духовому оркестру, это видал в своей Колумбии министерию, почему оркестр, до сих пор я там как бы слежу за их, ну, как бы до сих пор существует. Вот, и этот оркестр, он был моей музыкальной школой, как бы, получается, что в оркестре я выучил, начал учить ноты, начал прям так интенсивно заниматься. После оркестра я пошел на курсы в консерваторию, год посещал курсы такие, как бы, для вступления, потом поступил в консерваторию, после консерватории академия, вот. И если говорить об моих планах, хотел ли я, допустим, быть учителем, возвращаться, ну, конечно, нет, я просто хотел быть музыкантом. Хотел просто научиться играть на инструменте, и, ну, для меня, как бы, вот, музыка, это, как бы, было все. Я просто, когда вот я играю музыку, я просто прям как будто бы живу другой жизнью. Вот, такая моя история, как бы, это если вкратце рассказывать. Там, конечно, было очень много интересных нюансов, которых если рассказывать, там займет очень много времени.
1: Да, ну это уже сразу как бы такая интересная история, вот, да, как вы отучились несколько дней в школе. Ну, а в принципе, как бы нужда заставила, да, получается, все-таки зарабатывать именно музыкой, раз это хобби было, да?
0: Была такая ситуация, значит, что я когда работал, я, получается, отслужил в оркестре, и мне предложили там работать. Я остался, я работал в этом оркестре еще 3 года после армии. Ну, там 2,5 года я работал, пока учился я в консерватории, я работал в оркестре. Вот, и потом такой стал выбор мне. Либо я продолжаю работать в оркестре и живу в Вильнюсе, но к тому времени я уже там, у нас, ну, я женился, у нас там мы планировали ребенка, и, конечно же, воспитывая детей, мы хотели вернуться в наш город Висагенес, потому что он очень удобный для воспитания детей, как бы, и... Эта тема потом, она еще не раз поднималась в моей жизни, когда мои друзья там все уезжали за границу. Я, так скажем, преданный был нашему городу. Вот. И когда я приехал сюда, в Висагенес, поскольку я работал в педагогическом министерстве, с оркестром, мне предложили сразу работу тут, ну, в другой сфере, так скажем, в МВД тоже. Но я как-то так вот решил все-таки пойти работать именно учителем, потому что я не хотел терять навыки игры на гитаре. И работая еще в оркестре, параллельно я по субботам работал уже в нашей школе Висагенской. То есть, начиная с 2002 года, я уже работал по субботам в Висагенской школе. Один день буквально. И потом, когда я уже сюда, мы решили переезжать с семьей в Висагенес, был вопрос, либо я буду в МВД работать, там предлагалось пожарники, там полиция, ну, все, что связано с Министерством внутренних дел, либо пойти учителем. Я, помню, так долго-долго решался, не мог решиться, но поскольку я хотел связать свою жизнь с музыкой, я пошел вот, да, учителем работать. Сейчас не жалею, потому что как бы, потом я начал замечать, что как-то я чувствую, не знаю, вот какая-то стратегия в голове все время. Вот приходит ученик, допустим, да, вот дети же все разные, и на каждого ребенка ты должен выбрать стратегию, как ты будешь с ним работать. То есть ты должен пошагово видеть. Не знаю, вот, знаете, это как гончар из глины лепит. То есть ему говорят, что ты должен слепить. И он сам видит этот путь, он выбирает его. И это такая творческая работа больше, чем механическая. Потому что сегодня есть много педагогов, которые по какой-то системе, допустим, работают, но результатов как-то они не добиваются. Но если начинаешь чувствовать ученика, вот чувствовать там пошагово, что ты должен сначала ему преподать, что другого, что потом, ну, каждый шаг как бы предвидеть заранее. И потом через какое-то время ты видишь результат, и сам ему начинаешь радоваться. Вот, ну, я не знаю, я как-то так вот заметил, что мне нравится учить именно игре на гитаре, и мне нравится моя специальность, моя профессия, я поэтому выбрал именно ее.
1: А не сложно столько времени уделять вот конкретному одному ученику какому-то? У вас сколько учеников? Наверное, большая группа все-таки, нагрузка на учителей тоже сейчас большая.
0: Ну да, на гитару, как говорится, желающих много, на гитару многие приходят. Ну знаете как, честно говоря, если... Ну все равно как вот, нельзя там, конечно, детей сравнивать, Но все мы понимаем, что у всех разные способности. И мы, как учителя, мы, конечно, должны уметь работать со всеми детьми. Но если, например, из всей группы там появляется там 3-4 человека, 5 человек, которые хотят заниматься, которые дома занимаются, то на все вот... на всех учеников, которые, может быть, послабее немножко, ты... То есть, если были бы все слабые, то, я не знаю, был ли бы интерес вообще работать с учителем. Но когда появляется, даже если один появляется такой, то есть ты видишь, что ты с ним работаешь, что у него есть результат, это как награда такая, как учителя, как для учителя.
1: Говорил преподаватель игры на гитаре Виссагинской академии творчества и искусств Владимир Мазнев. Сегодня в разных городах Литвы начинается фестивальный «Потугус Кинос». По его словам, его бессменного руководителя Гедимина Андрюкаитиса, на 20-летие в программу форума включили также самые лучшие и любимые зрителями фильмы.
2: Ну, мне кажется, это 20-й неудобное кино, кинофестиваль. Это, конечно, большой праздник для нас. И мы отмечаем это с таким уникальным открытием фестиваля. В первый раз история «Неудобное кино» и, может быть, даже в истории Литвы фестиваль открывается в 10 городах одномоментно. И у нас будет такой очень красивый вечер, когда мы соединимся вместе в одну трансляцию и будем праздновать это открытие в национальных библиотеках. И, конечно, будем смотреть кино открытия фестиваля. Это фильм эстонского режиссера Мелис Мугу «Алёша». Это уникальный момент, потому что этот фильм был отобран на программу фестиваля одного из наших зрителей. В начале этого года мы пригласили своих зрителей поделиться фильмами, которыми им остались у них и так оставили очень сильное впечатление за 20 лет. И мы получили больше 40 всяких рекомендаций от своих зрителей. И сделали такую в первый раз программу «20 лет неудобное кино». И отобрали 5 фильмов, которые посоветовали наши зрители. И мы открываем фестиваль вот с одним из этих фильмов. И, в принципе, наверное, главный акцент этого фестиваля – это влияние кино на нас, на зрителей. Мы верим, что хорошее кино оставляет очень долгое впечатление и что-то меняет у нас внутри. И вот с этой темой мы и работали над всей программой 20-го «Непотугус кинос».
1: Да, очень интересно, что вот именно Алёшу вы выбрали. Такая тема нестареющая получается. Да, это «Бронзовый солдат», я так понимаю, да?
2: Да, это история про бронзового солдата. И это было уникально, потому что я сам второй раз посмотрел опять этот фильм после вот рекомендации нашего зрителя. И мне показалось, он такой актуальный сейчас, как никогда. И вот это еще характеристика такого хорошего кино, когда этот фильм... Ну, он актуален, становится всегда, но хоть прошло уже почти 20 лет после создания этого фильма, но смотришь, как будто все актуально сейчас, и мы подумали, что это очень красивый акцент.
1: Сейчас и сам фестиваль проходит на фоне таких социально актуальных, да, тем. Вот недавно протесты, штуки 3 аж было, значит, на выходных. Вот это как-то меняет то, что вокруг в жизни происходит? Меняет ли как-то программу, да? Вот больше ли вы показываете каких-то фильмов, которые действительно вот нас здесь касаются, в том числе вот с эмигрантами связанные? Будут ли в этом году, например, такие фильмы?
2: Ну, мне кажется, в каждом году, когда мы работаем над программой, а мы работать начинаем год раньше, то, конечно, мы всегда думаем, что есть такие самые актуальные темы, самые такие важные темы. Но теперь... В нынешнем году, когда ты открываешь посмотреть новости в порталах или в газетах, у тебя такое всегда какое-то шокирующее такое самочувствие. И тогда очень сложно выбрать какую-то конкретную тему, которую надо акцентировать в фестивале. И поэтому мы решили пойти немножко другим путем и пойти на сегодняшний день смотреть на каждый фильм и вот это влияние, которое может оставить этот фильм. Так вот, мы в этом году как-то акцент делаем на такую рефлексию кино, что он сделает с нами. Ну и, конечно, все темы, которые...

0: больше вопросов, чем ответов.
1: Действительно ли вот сейчас уровень фильмов такой, что ну вот, он может повлиять на зрителя? Точно не знаю вашу публику, вот тоже скажите, кто к вам приходит, да, кто это смотрит, и какой вот фильм должен быть, чтобы он повлиял действительно на
0: современность? Я думаю, что вот эта наша инициатива позвать своих зрителей поделиться своими впечатлениями, это как бы доказательство того, что на самом деле такое влияние точно есть. Мы всегда это чувствовали, мы всегда это знали сами про себя, но когда все наши зрители откликнулись на наш такой призыв и поделились такими очень-очень сильными своими впечатлениями про эти фильмы, которые, может быть, некоторые из них они видели 10 лет назад, 15 лет назад, и все равно они вспомнили и нам показали. Это было очень-очень такое сильное для нас впечатление и такое доказательство, что мы идем хорошим путем, что программа, когда ты ее подбираешь и находишь такой очень хороший баланс артистический и баланс такой тематический, тогда ты можешь достичь вот этого долгожданного эффекта, когда зритель уходит из кинотеатра и на много-много еще дней, может быть, месяцев и годов как-то рефлектирует на этот фильм, который он смотрел. И вот в этом году у нас достаточно много вот таких фильмов, и ретроспективных, но и, конечно, самых новых, самых свежих, которые, я думаю, такое впечатление нашим зрителям передаст.
1: Говорил руководитель фестиваля «Непоутокус Кинос» Гедиминас Андрюкайтес. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве будет облачно, существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду, на взморье порывы до 15-18 метров в секунду. Температура 9-14 градусов тепла. Завтра днем будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер юго-западный, западный 9-14. В западных районах местами порывы до 15-18. Температура 14-19 градусов тепла. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта LRT.LT и в радиотеке LRT. Далее в программе Литовского радио передача «Венкартиня планета». Сейчас 16 часов 28 минут.
2: Ar ir tau vis sunkiau skirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose mirkt.biblioteka.visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
3: Spalio 90 dienomis Šiaulių verslo durys vėl atsiveria. Jau trečią kartą grįžta renginys Pažink Šiaulių verslą. Per dvi atvirų durų dienas gyventojai ir miesto svečiai galės aplankyti kone 20 Šiauliuose veikiančių įmonių ir įstaigų. Nuo pažangios gamybos ir pramonės iki sveikatos bei mokslo ir iš arti pamatyti, kaip jos veikia. Organizatoriai Šiaulių miesto savivaldybė, prekybos pramonės ir amatų rūmai, turizmo informacijos centras.
4: Lietuvos verslo forumas auga. Net 5 scenos, per 80 pranešėjų ir daugiau nei 1500 dalyvių. Šiemet Litexpo spalio 29 dieną. Didžiausias verslo forumas Lietuvoje. Daugiau informacijos versloforumas.org. Pagrindiniai partneriai – tarptautinė teisės firma Sorainen, OP Corporate Bank. Informuoja lrt.lt.
5: Radijas.
6: Sveiki, su jumis Vienkartinė planeta, laida apie tokį gyvenimą Žemėje, kad jos išteklių pakaktų visiems. Aš Inga Janiulytė Temporin. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba nuo 23 metų išperka gamtinių požiūrių vertingus miškus. Tokių miškų plotas jau siekia beveik 620 hektarų.
7: Išpirkimai turėtų būti skirta tikrai daugiau lėšų, nes būtų ir valstybei gerai, ir privatiems miško savininkams būtų labai gerai.
6: Tai daroma siekiant pasiūlyti išeiti miško savininkams, kurių plotai patenka į Natūra 2000 saugomų teritorijų.